сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Правила искателей. Вы видели человека, который никогда не врет? Его трудно увидеть. Его же все избегают. Михаил Жванецкий для радиоискатель.

0: начальник!
1: Вы слушаете «Радио Искатель».

0: летим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

слушаете радио

0: Каратель. Хочу все знать. Борщ получил название от растения, которое сейчас известно как борщевик сибирский. Не следует путать с ядовитым борщевиком сосновского. Раньше это растение называлось просто борщ и было основным ингредиентом супа, а затем постепенно вышло из употребления. Сегодня борщ – это не конкретный суп, а название целого класса первых блюд, потому что в разных областях и странах можно встретить самые разные его рецепты. Есть только одна общая черта, позволяющая назвать суп борщом. Это наличие в нем свеклы.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «Ы» и другие приключения Шурика.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Вот старики говорят: опасайтесь. Лгут старики, их зависть берет. Владимир Даль для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». Вы слушаете «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Согласно Бусидо, кодексу чести самурая, его жизнь всецело принадлежала хозяину. В средневековых войнах достаточно было убить хозяина, чтобы все его самураи совершили самоубийство во след. Дзюнси.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Smash Mouth. Шрек.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Наши искатели.
1: В фигурном катании, как и в любом другом виде спорта, есть неофициальный рейтинг по общему количеству олимпийских наград. Среди мужчин-одиночек первую строчку вот уже почти 10 лет делят швед Йилис Графстрём и россиянин Евгений Плющенко. У них по 4 медали. Только первый побеждал в начале 20 века, а второй – века 21-го. Феномен Плющенко вообще можно обозначить одним словом – вопреки. Он родился в Хабаровском крае и из-за холодного климата в раннем детстве переболел двусторонней пневмонией. Врачи посоветовали родителям отдать ребенка в спорт, укреплять здоровье. Выбор пал на фигурное катание. Но очень быстро стало понятно, что это не просто секция для общего развития. Первую значимую награду Плющенко выиграл уже в 7 лет. В 12 его отвезли в Петербург показать известному тренеру Алексею Мишину. Тот Женю в команду принял, но ребенку предстояло остаться одному в незнакомом большом городе. И он остался. Жил в общежитии и старался успевать и в школу, и на тренировки. Когда начались международные успехи в карьере, оказалось, что его главный соперник – друг по команде Алексей Ягудин. Оба русских фигуриста тогда блистали на чемпионатах и создавали интригу, кто же победит на этот раз. Плющенко был словно на полшага позади. Но в 2006-м на Олимпиаде в Турине во время короткой программы Евгений все 8 элементов выполнил идеально. Получил высшие баллы и установил мировой рекорд. Произвольная программа также прошла на высоте. В итоге Плющенко стал первым, опередив серебряного призера на 27 баллов. Следующее свое олимпийское золото Плющенко завоюет через целых 8 лет. Он выступит на домашней Олимпиаде в Сочи. Его произвольная программа в командных соревнованиях оказалась лучшей и принесла сборной России победу. Но в личной борьбе он снялся с соревнований за минуту до начала выступления в короткой программе. Дала о себе знать травма спины. В тот же день он официально объявил о завершении спортивной карьеры, во время которой завоевал 4 олимпийские медали. 2 золота и 2 серебра на 4 олимпиадах подряд.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: В Польше есть место, где под прямым углом пересекаются две реки – Велна и Нельба. При этом из-за различий температур воды, разных скоростей и уровней течений воды рек не смешиваются. Это подтвердили эксперименты. Незадолго до места пересечения в реки наливали краски разных цветов, и никакого смешения не происходило.
3: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Хранители легенд. Кыргызстан.
1: Визитной карточкой Кыргызстана является озеро Иссык-Куль. По площади водного зеркала оно входит в тридцатку крупнейших озер мира, а по глубине занимает 7-е место. Несмотря на то, что озеро расположено на высоте 1609 метров, оно никогда не замерзает. Даже его название переводится как «горячее озеро». На самом деле термальных источников в озере нет. Оно не замерзает из-за высокого содержания соли в воде. Этим Иссык-Куль напоминает море. Вода в озере имеет насыщенный голубой цвет, а прозрачность достигает 47 метров. Все это привлекает на его берега тысячи туристов. Иссык-Куль зажат между хребтами Кюнгёй-Алато и Терскей-Алато, которые являются частью горной страны под названием Тяньшань. Голубое озеро вытянутой овальной формы в обрамлении хребтов с белоснежными вершинами удивительно напоминает человеческий глаз. Космонавт Алексей Леонов, впервые увидев Иссык-Куль из космоса, был настолько поражен, что назвал его «глазом Земли». Неспроста с древних времен кыргызы считают его святым и относятся с большим уважением. Красота Иссык-Куля и романтическая атмосфера, царящая на берегах, породили немало легенд. Одна из них посвящена происхождению озера. Согласно преданию, жестокий хан полюбил красивую деревенскую девушку. Он приказал своим воинам забрать и доставить ее во дворец. Однако у девушки был верный возлюбленный, который примчался на волшебном коне тулпари и спас ее. Хан снарядил погоню. Красавицу вернули, но она предпочла неволе смерти и выбросилась из окна. Тут же в долину, где стоял дворец, с гор хлынули потоки воды и затопили ее. Так на месте долины образовалось озеро с голубой солоноватой водой. Самое интересное, что старинную народную легенду подтверждают научные данные. Геологи утверждают, что Иссык-Куль имеет тектоническое происхождение. В доисторические времена из-за движения литосферных плит один из участков опустился, образовав впадину, которая заполнилась водой. Зато соседние участки резко поднялись вверх. Так образовались хребты, обрамляющие Иссык-Куль.
0: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Какой ты нафиг танки?
1: Радиоискатель. В этом есть смысл.
2: Мне бы твои пули

Радио «Искатель».

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Индеец из племени Квакиутль, получая что-то в долг, в залог может оставить собственное имя. И до тех пор, пока долг не возвращен, никто его не называет по имени.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

Тебя прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле, и что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза, они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Моби. Идентификация Борна.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Родители могут получить налоговый вычет за образовательные или медицинские услуги, включенные в стоимость путевки в детский лагерь. При ставке НДФЛ 13% за обучение можно вернуть до 14 300 рублей, а за лечение до 19 500, рассказала газете «РУ» эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфин России Мария Иваткина. По ее словам, для оформления вычета за обучение у лагеря должна быть образовательная лицензия. Предельная сумма расходов составляет 110 000 рублей в год на каждого ребенка и является общей для обоих родителей. В нее также входят траты на репетиторов, кружки и другие образовательные услуги, сказала эксперт. В российских школах предложили ввести двухгодичный курс автодела с обучением вождению и последующей выдачей прав. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриф во время беседы с ТАСС. «Считаю, что необходимо ввести уроки вождения в школах с 9 класса», — предложил он. Гриф считает, что автодело станет самым популярным курсом в школах. По его словам, у многих учебных учреждений есть соответствующие площадки для такого обучения. Старшеклассников обучали автоделу, напомним, во времена СССР. Сначала эксперимент провели в 12 школах Москвы, а в 70-е годы 20 века практику начали внедрять повсеместно. И в завершении выпуска фильм Кристофера Нолана «Одиссея», вдохновленный поэмой Гомера, стал самым кассовым проектом режиссера. Об этом сообщает издание Deadline. Мировые сборы картины достигли 1 миллиарда 100 миллионов долларов, опередив предыдущего лидера «Темного рыцаря. Возрождение легенды», который заработал 1 миллиард 85 миллионов. «Одиссея» также заняла второе место среди фильмов с рейтингом R по кассовым сборам, уступив только «Дэдпулу» и «Росомахе». Она стала самой кассовой лентой 2021 года среди картин с рейтингом R в Северной Америке и мире, а также самым успешным проектом в карьерах Мэтта Дэймона, Энн Хэтэуэй и Роберта Паттинсона. Предыдущий фильм Нолана «Оппенгеймер» заработал 975 миллионов 800 тысяч долларов и получил 7 премий «Оскар». Суммарные сборы картин режиссера превысили 7 миллиардов долларов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Россия 360. Ульяновская область.
1: Ульяновский симбирцит.
2: В центре Ульяновска стоит необычный памятник в виде разрезанного вдоль аммонита, окаменевшего головоногого моллюска. Его внутренняя полость заполнена янтарем. На самом деле это симбирцит. Желтоватый или красноватый поделочный камень по цвету, напоминающий янтарь. Симбирцит считается одной из визитных карточек Ульяновской области, поскольку добывают его в недрах Ундоровских гор. Симбирцит образовался около 120 миллионов лет назад. Впервые минерал был описан в 1765 году, но имя симбирцит в честь города Симбирска получил только в 1985 году. До этого момента его считали конгломератом, состоящим из мергеля, известняка, ископаемой фауны и кальцита. В научных источниках симбирцит иногда называют ульяновской разновидностью мраморного оникса. Почему же единственный в мире памятник симбирциту выполнен в виде аммонита? Да потому что этот моллюск имеет самое прямое отношение к образованию минерала. Кальцитом заполнены пустоты в раковине аммонита. Цвет симбирцита зависит от содержания железа или марганца. Если раковину моллюска разрезать вдоль, можно увидеть спиралевидный рисунок, образуемый отложениями минерала. Это настоящее произведение искусства. В природе такие встречаются нечасто. Гораздо чаще встречается жильный симбирцит. Он откладывался в пустотах известковой глины, которая называется мергелем. У данной разновидности симбирцита рисунок не спиралевидный, а полосчатый или почковидный. Максимальная мощность жил может достигать 10 сантиметров. Симбирцит легко обрабатывается и полируется. Из него делают нарядные сувенирные шары, яйца, подсвечники, шкатулки, очень красивые столешницы и корпуса часов из симбирцита. Женщины непременно обращают внимание на кулоны, бусы и амулеты. Редко кто уезжает из Ульяновска без вещицы, изготовленной из этого необычного камня.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через Stepway от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Вождение машины в нетрезвом состоянии сурово наказывается в большинстве стран мира. Но в Уругвае, напротив, при нарушении правил дорожного движения, состояние опьянения может служить смягчающим обстоятельством.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

0: Искатели. Планета. Искатели. Планета.
1: В Японии обязательно стоит прокатиться на скоростном поезде Синкансен. Он является одним из символов страны. Поезд способен разгоняться до скорости 320 км в час, что позволяет почувствовать себя пилотом Формулы-1. Их называют даже поездами-пулями. При огромной скорости они отличаются необыкновенной плавностью хода. Внешне состав похож на длинную белую ракету. Каждый поезд имеет собственное имя – «Надежда», «Эхо», «Свет». Синкансены ездят по стране уже более 50 лет. Первый состав тронулся с Токийского вокзала 1 октября 1964 года. Линия имела протяженность 515 километров. Поезд пролетал ее за 2,5 часа. Максимальная скорость тогда составляла 210 км в час. По меркам того времени это было очень быстро. Скоростные поезда есть и в других странах, но японские считаются лучшими. Составы состоят из 16 вагонов. В них помещается до 1300 пассажиров. Общая длина достигает 400 метров. Для них приходится строить более длинные платформы. Рекорд скорости был поставлен в 1996 году. Тогда Синкансен разогнался до скорости 443 км в час. За все время существования скоростных линий по ним было перевезено более 5 миллиардов пассажиров. Для сравнения, население планеты составляет 7,5 миллиардов человек. В настоящее время функционирует 11 линий. В ближайших планах построить еще 3 линии. А вот скорость синкансенов не увеличивается. Видимо, требуются принципиально новые инженерные решения. Возможно, следующие поколения поездов действительно превратятся в ракеты, и тогда пассажиры будут отправляться не в поездку, а в полет.
0: Искатели. Планета.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: На перекрестках с круговым движением происходит на 90% меньше аварий с летальным исходом, чем на обычных.
0: Хочу все знать. Искатель. Радио Искатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Эннио Морриконе. Хороший, плохой, злой.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.
0: «Радиоискатель»

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Однажды будущая мировая звезда оперной сцены Дима Хворостовский пригрозил родителям, что уйдет из дома и поедет строить БАМ. Но так удивительно легко складывалась его певческая карьера, что, кажется, даже стройка Байкала-Амурской магистрали непременно привела бы его на сцену «Ласкала». Хворостовский родился в 1962 году в Красноярске, в семье советских интеллигентов. Дома музыку любили, понимали и слушали постоянно. Петь Дима, по его собственным воспоминаниям, начал с 4 лет. Но первым проводником в мир вокала стала его педагог в училище Галина Останина. Именно она пробудила профессиональный интерес к пению и помогла поверить в собственные силы. И эти силы и, безусловно, талант помогли молодому исполнителю выигрывать один конкурс за другим. Самым важным стал конкурс BBC «Певец мира» в Кардиффе. Хворостовский взял гран-при, а на следующее утро начался его стремительный путь от неизвестного вокалиста из Красноярска до самого востребованного оперного исполнителя в мире. Он покорял одну сцену за другой. Метрополитен-опера, Ковенгарден, Ласкала. Его ждали всегда и везде. В 2004 году Дмитрий стал первым оперным певцом, давшим сольный концерт с хором и оркестром на Красной площади в Москве. Всю свою творческую жизнь Хворостовский пропагандировал русскую музыку, знакомил с ней зарубежного слушателя. В 2006-м Дмитрий Александрович начинает проект «Хворостовские друзья». Его целью было, наоборот, привести в Россию и показать поклонникам оперы звезд мировой величины из разных стран. На афишах красовались громкие имена обоих полушарий, а выступления пользовались бешеным успехом. Хворостовского любили, а он любил свою публику в ответ. Уже сражаясь со смертельной болезнью, продолжал выходить на сцену. За полгода до смерти он триумфально выступил в Торонто вместе с Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым. Потом было 50-летие Метрополитен-опера и День города в Петербурге. Но все же последним его выступлением стал концерт в Красноярске 2 июня 2017 года. Он смог выйти на сцену в родном городе, который провожал его нескончаемыми аплодисментами.
0: Наши искатели.

Радиоискатель. Хочу все знать. Чем выше интеллект человека, тем больше его волосы содержат меди и цинка. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Переславле-Залесском на 89.8 FM. Город Переславль-Залесский находится на самом юге Ярославской области. Он был основан в 1152 году на берегу Плещеева озера. Город входит в популярный туристический маршрут «Золотое кольцо России». Он настолько киногеничен, что засветился в трех десятках художественных картин, включая «Александр Невский», «Война и мир» и «Дальнобойщики». Город неоднократно жаловали своим вниманием царственные особы. С Переяславлем, так называли город в древности, связано три громких русских имени. На территории Горицкого-Успенского монастыря стоит памятник основателю города Юрию Долгорукому. Князь планировал построить столицу Северо-Восточной Руси. По длине крепостных валов Переяславль конкурировал только с Владимиром. Другие города, вроде Ярославля или Суздаля, были меньше. Со времен Юрия Долгорукого в городе сохранились Спасо-Преображенский собор и Борисоглебская церковь. Второе громкое имя – Александр Невский. На Красной площади стоит памятник легендарному князю. На стене Спасо-Преображенского собора укреплена мемориальная доска, которая сообщает, что в княжьих теремах 30 мая 1220 года родился великий русский полководец Александр Ярославич Невский. В этом храме юный княжич принял постриг – рыцарский обряд перехода из детства в отрочество. В Переяславле Александр прожил 8 лет, после чего отец отправил его в Великий Новгород. И, наконец, третье громкое имя – это Петр I. Весной 1688 года юный царь в амбаре села Измайлово нашел старый английский бот. Судно отремонтировали, и Петр ходил под парусом по Просиному пруду. Этого показалось мало. 16-летний Петр втайне от матушки побывал в Переяславле, где был очарован Плещеевым озером. Вскоре на берегу реки Трубеж была основана верфь, на которой начали строить корабли для потешной флотилии. На холме возвели дворец для царственных особ. Флотилия была спущена на воду в 1692 году. В память о тех событиях на берегу Плещеева озера установили памятник Петру Первому.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Kiss.
1: Искатели.
2: Вы слушаете радио Искатель.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Если бы вы могли набирать на клавиатуре 60 слов в минуту 8 часов в день, то на ввод генома человека ушло бы примерно 50 лет.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Стиллерс Уилл. Бешеные псы.

0: Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
1: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
0: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

слушаете радиоискатель.

0: прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».
1: Не плачь.

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте, друзья! Сегодня на повестке дня слон. Понятно, что самого животного славяне не знали, так что слово «слон» точно должно быть заимствованным. Но в западных языках есть элефант, а в тюркских – пыль. Так откуда взялся слон? По одной из самых распространенных и симпатичных версий произошла грубая ошибка. Славяне слышали от купцов и мореплавателей о сильном и диковинном звере ослане. Ослан в тюркских языках – это лев. Но славяне не встречали ни настоящего льва, ни живого слона, поэтому попросту запутались в терминах. И когда слон все-таки появился в наших краях, его стали называть осланом. Позже слово трансформировалось в современное. Кстати, если эта версия правдива, то такая ошибка существует в польском, чешском, болгарском и словацком языках.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвест Райз Строй Заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Изначально гейшами были мужчины, так называемые тайкомоти. До 17 века это были шуты на службе у японских феодалов, но затем востребованность такой работы упала, и тайкомоти были вынуждены переквалифицироваться в развлекателей. А первая женщина-гейша появилась только в середине 18 века.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: В средневековом госпитале столицы арабского халифата Багдаде так называемые покровительствуемые, то есть представители других религий, христиане, иудеи и зороастрийцы, получали равную медицинскую помощь наряду с правоверными мусульманами. Только в начале X века, во время эпидемии чумы, главный визирь дал указание лейб-медику халифа, который должен был оказывать врачебную помощь и обеспечивать медикаментами жителей равнинной части страны, чтобы тот заботился в первую очередь о правоверных. Умерших, разумеется, хоронили раздельно. Однако в хронике попали сведения о том, что во время наводнения в вавилонском городе Тикрит в 931 году мертвых мусульман и христиан похоронили вместе, так что потом нельзя было различить, кто где был похоронен. Еще надо отметить, что гетто для христиан и иудеев в Багдаде в то время не существовало, хотя собратья по вере, естественно, селились поближе друг к другу. Однако в том же халифатском Багдаде христианские монастыри находились во всех кварталах города, а, например, мусульманские богословы Каира определили, что строительство христианских церквей относится к упорядочению хозяйства страны. Более того, все нынешние церкви старого Каира в Египте были построены в исламскую эпоху.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Удивительно, но два абсолютно разных человека генетически отличаются друг от друга лишь на 0,1%. Независимо от пола и даже расы, генетический материал всех людей на 99,9% полностью совпадает. Наши гены имеют схожее строение и схожие функции.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «Ы» и другие приключения Шурика.

0: Радиоискатель.
1: Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
0: «Радиоискатель».

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Ежемесячная зарплата в размере 74,5 тысяч рублей позволит работающим пенсионерам в 2026 году получить максимальное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов. Об этом сообщил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин в разговоре с ТАСС. По его словам, для работающих пенсионеров максимальное число начисляемых за год ИПК составляет 3. С учетом предельной базы для исчисления страховых взносов в 2026 году, которая составляет 2 979 тысяч рублей, для получения максимума необходим ежемесячный доход в размере 74 475 рублей. Балынин также отметил, что в августе 2027 года страховые пенсии работающих пенсионеров будут автоматически пересчитаны с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов, сформированных ими за 2026 год. Минпросвещение России утвердило обновленный федеральный перечень учебников, разрешенных к использованию при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ведомства. В новый список вошли в частности учебное издание по истории воссоединенных с Россией регионов, а также учебник «Обществознание. Базовый уровень» для студентов техникумов и колледжей. Новые учебники начнут поступать в российские школы с 1 сентября 2026 года. И в завершении выпуска: трендовую еду ради красивой фотографии хотя бы иногда покупают 45% опрошенных россиян. Среди них 36% делают это время от времени, а 9% регулярно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного программой лояльности X5 Club. Среди трендовых блюд встречаются пицца из лаваша, торт из печенья, суши-бутерброды, паста с фетой и томатами, а также чизкейки, тирамису из греческого йогурта. Большинство любителей фотографировать еду не ограничиваются одним кадром. 87% делают несколько снимков, чтобы выбрать лучший. Еще 4% продолжают снимать до получения идеального результата. При этом 78% респондентов считают, что ожидание удачного кадра усиливает удовольствие от еды. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Искатели нового.
1: Аббревиатура ГУМ означает «Государственный универсальный магазин». Он находится в самом центре Москвы и занимает целый квартал. В советское время ему не было равных в стране по размеру и ассортименту товаров. Торжественное открытие здания в древнерусском стиле на Красной площади состоялось в 1893 году. Тогда это место именовали «верхними торговыми рядами». По тем временам магазин изобиловал новшествами. Вместо лавок были салоны с большими зеркалами и роскошной мебелью. Торговые ряды имели стеклянные крыши. На трех этажах размещалось 322 отдела. Появились дополнительные услуги. Банк, ювелирная мастерская, парикмахерская, зубоврачебный кабинет, почта и ресторан. Здесь впервые отказались от договорных цен и стали использовать ценники. Экзотической новинкой стала книга жалоб и предложений. В магазин приходили не только за покупками, но и отдохнуть. Целыми семьями прогуливались по просторным галереям, сидели в кафе. Для посетителей устраивали концерты, на которые приглашали известных артистов. Торговая жизнь замерла после революции. Здание наполнили многочисленные казенные конторы. Магазин спас НЭП. В 1921 году сюда вернулась торговля. Появился ГУМ. В 1935 году здание чуть было не снесли, поскольку правительство решило расширить Красную площадь. К счастью, проект не был реализован. Второе рождение ГУМа произошло в 1953 году. После реконструкции вновь открылся самый большой в стране универмаг. Покупателей, которые выстраивались в очереди, в шутку называли «гуманистами». Сейчас ГУМ снова не только магазин, но и место, где можно приятно провести время.
0: Искатели нового.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Люди с голубыми глазами лучше видят в темноте.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

Крыму есть Ангарский перевал, через который идет дорога из Симферополя в Ялту. На перевале установлен памятник троллейбусу. В мире немного мест, где действуют междугородние троллейбусные линии, особенно в горной местности. В Крыму есть два троллейбусных маршрута протяженностью 96 километров, которые проходят через Ангарский перевал. Длиннее в мире нет. Памятник открыли в 2012 году. На постаменте красуется троллейбус «Шкода-9», который выпускали в 70-е годы. За 40 лет этот троллейбус проехал почти 2 миллиона километров и перевез 20 миллионов пассажиров. Свои рекорды имеются и у автобусного транспорта. Статистика утверждает, что протяженность 65% междугородних автобусных маршрутов не превышает 500 километров. Но есть и более протяженные. Первое место по длине занимает автобусный маршрут Санкт-Петербург-Дербент, протяженность которого составляет 2706 километров. Второе место занимает маршрут Санкт-Петербург-Махачкала, 2694 километра. Третье – Санкт-Петербург-Элиста, протяженностью 2367 километров. Рекордсмены имеются и на линиях городского транспорта. В Москве пальма первенства принадлежит автобусному маршруту номер 1133, поселок Восточный, поселок Акулово. Его протяженность равняется 34 километрам. Поездка из конца в конец длится полтора часа. Далее следует маршрут номер 32, аэропорт Внуково, станция Мещерская. Его протяженность 27,5 километров. Тройку лидеров замыкает маршрут номер 816, метро Калужская, ВКНЦ, протяженностью 21,5 километра. С автобусами успешно соревнуются трамваи. Самый длинный трамвайный маршрут проходит по улицам Казани. Его длина 34 километра. В Барнауле протяженность трамвайного маршрута номер 7 достигает 26 километров. В Белгороде лидирует трамвайный маршрут номер 1. Он соединяет жилой массив северо-восточного района города и удаленную пригородную промзону. Его длина 21 километр. Ну а самая большая протяженность линии метрополитена, конечно же, в Москве. Суммарная длина линии составляет 449 километров.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Ближайшим генетическим родственником человека от беспозвоночных является маленькое существо, известное как звездчатая асцидия или золотисто-звездчатая оболочница. Другими словами, с генетической точки зрения у вас больше общего с этим крошечным хордовым, чем с пауком, осьминогом или тараканом.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка. Музыка искателей. Иосиф Кобзон. 17 мгновений весны.
1: Не думай о секундах.

мое мгновение. Придет оно большое, как глоток

секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска.

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Друзья, здравствуйте.

0: Здравствуйте. Сегодня поговорим про слово «силуэт». На первый взгляд кажется, что оно имеет древнегреческие корни и созвучно с именем какой-нибудь богини теней. Но на самом деле понятие силуэта появилось не так давно и связано с французским министром финансов. Итак, первая четверть 18 века. Франция из-за войны и непомерных расходов на содержание двора находится на грани банкротства. Людовик XV призывает на помощь нового генерального контролера финансов Этьена де Силуэта. Этот человек вошел в историю урезанием трат двора, новыми налогами для богатых и собственной скупостью. А еще он увлекался популярными тогда портретами в виде теней. Он придумал, как направить на человека свет, чтобы его силуэт отображался на стене наиболее четко. Тень обводили, и получалось очень достоверное изображение. Гостям забава нравилась. Но вот его финансовая политика нравилась не всем. Когда сам король отмахнулся от чиновника, то над Этьеном де Силуэтом начали подсмеиваться в открытую. Даже появилась карикатура на него, выполненная в виде теневого портрета. Позже такие художества стали называть портреты в стиле силуэта. И слово «силуэт» прочно вошло в язык.
1: Имеет значение.
2: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний Rise иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от Rise Development. Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Поражение сборной Гондураса по футболу от сборной Сальвадора в матчах плей-офф отборочного этапа чемпионата мира по футболу стало непосредственным поводом шестидневной войны между этими странами в 1969 году.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: будет всем, как в пути маяк. Пусть потерпит ГАИ.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Нас слушают в Рубцовске на 105.1 FM.
1: Рубцовск находится на самом юге Алтайского края, в 40 километрах от границы с Казахстаном. Райцентр раскинулся на просторах Алейской степи, на берегу реки Алей. Своим названием он обязан крестьянину-переселенцу Михаилу Рубцову, который является основателем поселения. Село Рубцово появилось на карте Российской империи в 1886 году. Рубцовском оно стало в середине прошлого века. Немногие районные центры могут похвастаться визитами первых лиц государства. Рубцовск может. В 1928 году Сталин отправился в большую поездку по Сибири. В стране тогда были проблемы с хлебом, и он решил лично оценить обстановку с заготовкой зерна. В Рубцовске Сталин встречался с партийными работниками и местными производителями хлеба. Очевидцы вспоминают, что провожали Сталина без торжеств. Поскольку на улице бушевала метель, а станция была далеко, ему предложили лошадь. Тот отказался и отправился пешком. После его визита в Рубцовске построили мелькомбинат. Сегодня это крупная агропромышленная компания. А в 1956 году Рубцовск посетил Хрущев. Его привезли в поселок тракторного завода, где на площади стоял памятник Сталину. Никита Сергеевич строго спросил секретаря крайкома: «А почему этот памятник тут у вас стоит? Слушайте, а он тут вам не мешает?» Партработник растерялся. В тот год на съезде КПСС уже развенчали культ Сталина, но о сносе памятников никто даже не помышлял. Когда высокий гость уехал, партийное руководство решило перенести памятник в парк возле горкома. Но едва приступили к демонтажу, как на площадь повалил народ. Возник стихийный митинг. Сталин тогда еще был героем, кампания по развенчиванию культа личности буксовала. Людей чудом удалось убедить, что возле горкома памятник будет смотреться лучше. Так Рубцовск случайно стал зачинателем волны сноса памятников Сталину, которая потом прокатилась по всей стране.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Мутация определенных генов может иметь, на удивление, положительные результаты. Так, для населения Африки характерна серповидно-клеточная анемия, формирующая неправильную форму гемоглобина. Все потому, что данная генетическая особенность позволяет предотвратить заражение малярией. Люди с такой мутацией имеют шансы выжить.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Лелио Лутеце. Блеф.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что Россия планирует выступить на летней Олимпиаде 2028 года полноценной сборной, передает Матч ТВ. Россия планирует выступить полноценной сборной на играх в Лос-Анджелесе, и тому подтверждение – поступательное возвращение на международную арену во всех видах спорта, сказал Дегтярев. Напомним, Олимпиада 2028 года пройдет в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля. Россияне все чаще покупают товары сразу после просмотра авторского контента с ними в социальных сетях. Самыми популярными категориями остаются товары для дома и дачи, красоты и здоровья, а также бытовая техника и одежда. Об этом газете «Ру» рассказал Кирилл Загуменнов, руководитель направления стратегии во ВКонтакте. Вместе с тем, пользователи все активнее покупают и товары, которые еще несколько лет назад сложно было представить в числе массовых покупок через публикации блогеров. Аксессуары для ухода за животными, средства для дачи, ремонта и путешествий. По словам эксперта, причина заключается не столько в популярности самих товаров, сколько в изменении сценария выбора. И в завершении выпуска итальянские карабинеры совместно с сицилийским управлением морского культурного наследия обнаружили на дне моря древнеримское судно с амфорами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз подразделения карабинеров по охране культурного наследия. Корабль был найден примерно в 3 морских милях от берега Мадзара дель Валла на глубине около 46 метров. По результатам предварительных обследований судно датируется 2-1 веками до нашей эры. На его борту находится несколько сотен амфор, а также 2 якорных штока и свинцовая конструкция, предположительно относящаяся к навигационному оборудованию. О находке сообщили местные жители, после чего начались дальнейшие работы. Сицилийское управление морского культурного наследия продолжит документирование и изучение корпуса и груза, чтобы уточнить археологический контекст и принять меры по сохранению памятника. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: искателей. Планета. Искатели планета.
1: В Японии вы можете усомниться, что Неваляшка и Чебурашка – исконно русские бренды. Неваляшку в стране восходящего солнца называют Дарума. Кукла окрашена в красный цвет. Поскольку центр тяжести расположен внизу, Даруму невозможно уложить спать. Она непременно поднимется, как русский Ванька-встанька. У нее нет ни рук, ни ног, зато есть борода. Японцы используют куклу для исполнения желаний. Изначально она безглазая. Один глаз рисуют после того, как загадают желание. Если оно сбывается в течение года, дорисовывают второй. С куклой также связан ритуал очищения. Для него используют одноглазых кукол, тех, которые желания не исполнили. Для этого Даруму относят в храм и там сжигают. В храме можно приобрести новую куклу, однако нельзя покупать более одной Дарумы в год. А Чебурашку в Японии называют Арере. Он является любимцем миллионов японок в возрасте от 20 до 30 лет. Японцы уверены, что это их изобретение. Однако популярный мультгерой прибыл на острова восходящего солнца из России. Это случилось в 2001 году, когда мультфильм про Чебурашку привезли на анимационный фестиваль. Он сразу покорил сердца японцев. Однако популярный мультгерой прибыл на острова восходящего солнца из России. На японский язык перевели книгу, послужившую основой для создания мультфильма. Она стала хитом книжных продаж. В Токио появилось кафе «Чебурашка». Отделы детских товаров в магазинах заполнили мягкие игрушки с большими ушами. Изображения ушастого зверька украсили футболки, сумочки, кошельки и рюкзаки. Следует заметить, что Даруму и Арере охотно покупают и туристы из России.
0: Искатели планета.

Радиоискатель. Хочу все знать. Гора Арарат, которая является символом Армении, изображена на гербе страны, расположена не в Армении. Территория горы отошла к Турции в 1921 году. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Россия.
1: Почти 40% территории Дагестана занимают горы. Причем республика может похвастаться великолепной коллекцией вершин четырехтысячников. Мечтой альпинистов является рекордсмен Базар-Дюзю с высотной отметкой 4466 метров. Особняком стоит гора Шалбуздаг высотой 4142 метра. У дагестанцев она считается святой, поэтому на вершину поднимаются не только туристы, но и обычные паломники. Гора находится на самом юге Дагестана, почти у границы с Азербайджаном. Ближайшим селом является Мискинджа. Оно расположено у подножия горы с северной стороны и является стартовой точкой маршрута восхождения на Шалбуздаг. Перед подъемом следует иметь в виду, что лето в Дагестане жаркое, но уже на высоте 1500 метров температура падает до плюс 15 градусов, а на вершине она не превышает плюс 8 градусов. От села путь лежит к святилищу Эренлар, где находится могила святого Сулеймана. Паломники делают здесь первую остановку, совершают обряд и только потом двигаются дальше. Если до святилища еще можно доехать на внедорожнике, то следующую часть пути придется преодолеть пешком. Тропа приводит к базовому лагерю, расположенному на высоте 2500 метров. Здесь находится мечеть и столовая, где туристы и паломники могут попить чаю и перекусить. Отсюда начинается самая живописная часть маршрута. Очередную остановку делают возле источника Замзам, вода в котором считается целебной. Даже летом поверхность воды может быть покрыта корочкой льда. Выше начинаются марсианские пейзажи, а все из-за красного цвета пород и разреженного воздуха. На маршруте есть место, где исполняются желания. Для этого достаточно попасть монеткой в нишу в скале. А еще имеется грехометр, узкая щель, через которую нужно протиснуться. Получается не у всех. На финишной прямой придется преодолеть почти вертикальный ход. Зато на вершине открывается завораживающая панорама. Говорят, что для верующих 7 восхождений на вершину Шалбуздага приравниваются к паломничеству в Мекку.
0: Искатели. Россия.

0: «Хочу все знать».
1: В США привычный нам футбол называют «сокером», а термином «футбол» именуют игру, которую мы зовем «американским футболом». Тем не менее, слово «сокер» появилось в 1880-х годах в Англии из оксфордского сленга. Чуть раньше футбол в Англии официально назвали «Association Football», чтобы отличить от других игр с мячом типа регби. Сокращение слова «association» с добавлением суффикса «er» и привело к появлению термина «soccer».
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. Бриллиантовая рука.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой невест. Дома в никаком году. Забазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазабазabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazabazab

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Искатель.
1: Нарисуйте мне дом, да такой, чтобы в масть козырную, лучше бы в бубну. В доме том укажите место,

нарисуйте очаг, хоть на грубом холсте, на кирпичной стене, только чтобы тянуло, нарисуйте же так, чтоб кулак захрустел.

Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Андрей Вознесенский в 60-70-х годах был одним из самых популярных советских поэтов, кумиром миллионов. Его сборники печатали многотысячными тиражами. Послушать его собирались целые стадионы. Женщины сходили от него с ума. Сам Вознесенский считал себя последователем Маяковского и был единственным учеником Бориса Пастернака. В возрасте 14 лет юный поэт отправил Пастернаку свои стихи на рецензию. Тот, на удивление, сам через некоторое время позвонил и предложил встретиться. Два поэта дружили долго. И старший товарищ даже запретил Вознесенскому поступать в литературный институт. Он считал, что дарование там только испортят. В итоге будущий поэт отучился в архитектурном и полученные знания применял лишь дважды в жизни. Разработал архитектурную часть монумента «Дружба навеки» и создал памятную композицию на могиле родителей. Литературное его наследие оказалось гораздо богаче. Первая поэма мастера была опубликована в 1959 году, а в 60-м в свет вышло одновременно два сборника Вознесенского. Оба подверглись жесткой критике, тираж был приказано уничтожить. Но пока принималось решение, все экземпляры раскупили, и поэзия Вознесенского ушла в народ. А у автора начался сложный период. Его обвинили в антисоветчине, грозились выслать из страны. Вознесенский некоторое время держался подальше от Москвы, но много ездил. Он был популярен не только в СССР. Он выступал на концертных площадках во Франции, Англии, Польше, Норвегии, Швеции, Венгрии. Читал стихи в США, где познакомился с семьей президента Кеннеди и с актрисой Мэрилин Монро. В конце 1964 года Юрий Любимов пригласил Андрея Вознесенского выступить со своими стихами в театре на Таганке. Изначально это должен был быть вечер «Поэт и театр». Репетиции шли два месяца. В постановке участвовали Владимир Высоцкий, Александр Васильев, Борис Хмельницкий. Постепенно проект перерос в полноценный спектакль «Антимиры». Он оставался в репертуаре 15 лет, был показан почти 800 раз и всегда с аншлагом. Еще один известный театральный проект в творческой биографии Андрея Вознесенского – либретто к рок-опере «Юнона и Авось». Этот спектакль стал визитной карточкой Ленкома и идет до сих пор. А эстрадные песни на стихи Вознесенского знает каждый. Даже если вы никогда не интересовались отечественной поп-сценой, вы не сможете не вспомнить «Миллион алых роз» и «Плачет девочка в автомате».
0: Наши искатели –

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Складка кожи между носом и верхней губой называется губной желобок или по-латински фильтрум. Именно в этом месте соединяются части лица человека в ходе развития эмбриона на втором-третьем месяце беременности.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Норильске на 104.5 FM.
1: На безлюдном крайнем севере всегда не хватало рабочих рук. Норильск не исключение. В начале прошлого века здесь открыли крупное месторождение ценных металлов. Для строительства горно-металлургического комбината потребовалось огромное количество рабочих. Поскольку в окрестностях не было никаких населенных пунктов, стратегический объект возводили силами заключенных ГУЛАГа. Сегодня об этой печальной странице истории свидетельствуют мемориальные доски и памятники. Построив город и комбинат, заключенные более 20 лет работали на предприятии, выполняя самую тяжелую работу. В 1953 году население Норильска составляло 77 тысяч человек, из них 68 тысяч были заключенные. Всего же через Нориль-Лаг прошло более 500 тысяч человек. Напоминанием о тех событиях является памятник жертвам Нориль-Лага на территории музейного комплекса. А у подножия горы Шмидта находится мемориальный комплекс «Норильская Голгофа», где стоит памятник «Последние врата». Изучить историю города можно по мемориальным доскам. На одном из зданий на Ленинском проспекте укреплена доска с надписью «Первостроителям Норильска, жертвам политических репрессий, чьим трудом и талантом возведены комбинат и город на вечной мерзлоте». Памятная доска на здании колледжа искусств сообщает о том, что оно было построено заключенными. В центре города стоит памятник первооткрывателю Норильского месторождения геологу Николаю Урванцеву. В 40-е годы он руководил геолого-разведочными работами, являясь заключенным Нориль-Лага. Не осталась в стороне и культура. Заполярный театр драмы был создан для культурно-воспитательной работы в Нориль-Лаге. В театре играл актер Георгий Жонов, осужденный якобы за шпионаж. В труппе в качестве вольно-наемного работал Иннокентий Смоктуновский. Актер во время войны попал в немецкий плен. Бежал, но как неблагонадежный был выслан на крайний север. В лагерных клубах играл скрипач Корецкий, а лагерным джазом руководил композитор Сергей Кайдан-Дёшкин.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Первой в жизни машиной автогонщика Кими Райконена была советская «Лада», которую он с отцом нашел подготовленной к утилизации. После починки и перекраски Райконен проникся обожанием к этому автомобилю. По его словам, он почти никогда не ломался.
0: «Хочу все знать». «Радиоискатель».

Музыка искателей. Геннадий Гладков. Джентльмены удачи.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Искатель. Радио Искатель.
1: Уронит ли ветер в ладони сережку ольховую? Начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать? Задумаюсь вновь и как нанятый жизнь истолковываю, и вновь прихожу к невозможности истолковать.

Тот станет другим, кто тихонько ее разломил. Пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется. Когда изменяемся мы, изменяется мир. Сережка ольховая, легкая, будто пуховая —

когда мне ничто не похоже на просто пустяк. Яснеет душа переменами неозлобимая, друзей не понявших и даже предавших прости. Прости, пойми, если даже разлюбит любимая, сережка ольховый

0: моя, когда мне ничто не похоже на просто пустяк.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: С 1 сентября 2026 года семьи, в которых родится или будет усыновлен второй и последующий ребенок, смогут оформить ипотечные каникулы по новым правилам, без необходимости подтверждать ухудшение финансового положения. Максимальный срок льготного периода составит до 18 месяцев. По словам экспертов, рождение второго ребенка почти всегда сопровождается увеличением расходов и временным снижением дохода, пока один из родителей находится в отпуске по уходу. Возможность приостановить выплаты по ипотеке помогает пройти этот период спокойнее и избежать серьезной нагрузки на семейный бюджет. Специалисты подчеркнули, что ипотечные каникулы не списание долга. Платежи не отменяются, а переносятся на более поздний срок. Спрос на услуги трактористов в России в июне 2026 года увеличился на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков Авито-услуги и Авито-авто. Число предложений тракторных работ при этом выросло на 87%. Отдельно вырос интерес к вспашке земли на 32%. Стоимость тракторных работ в среднем начинается от 1400 рублей за 100 квадратных метров, а вспашки от 870 рублей за сотку. Спрос на разработку грунта экскаватором увеличился на 48%, а количество предложений на 41%. Средняя стоимость таких работ начинается от 2000 рублей за квадратный метр. Экскаваторы используют для устройства котлованов и траншей, дренажных систем, а также расчистки и выравнивания участков. И в завершении выпуска. В анкете на сайте знакомств лучше не ограничиваться названием должности, а коротко рассказать, что именно привлекает человека в его работе. Такая деталь помогает увидеть за профессией живого человека и дает повод написать первым, рассказала пиар-директор сервиса знакомств «Мамба» Наталья Красильникова. Заметнее других выглядят профессии, с которыми связан понятный образ жизни: врачи, тренеры, IT-специалисты, представители творческих профессий, спасатели и пожарные, сказала эксперт. Врач, пилот, спасатель или тренер часто воспринимаются как люди, которые умеют брать на себя ответственность и сохранять самообладание. Высокий доход тоже имеет значение, но собеседнику интереснее понять, чем человек живет. Женщины чаще мужчин обращают внимание на профессию потенциального партнера. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте, друзья! Сегодня узнаем, откуда пошло выражение «сбить с панталыку». Есть две версии. Самая распространенная уходит корнями в Грецию, где находится знаменитая в древности гора Пантеликон. В ней долгое время добывали мрамор, и образовалось много пещер, гротов, различных ходов. Попав туда, человек мог легко заблудиться и потеряться. Но есть и другой вариант появления фразы. Музыкальный инструмент бандуру иногда называли панталой, а мелодию, которую на ней играли, панталыкой. То есть выражение «сбить с панталыку» — это сбить музыканта с правильного хода мелодии. Перекочевавшее в народ выражение стало употребляться в значении заставить человека потерять нить разговора, забыть о чем-то важном, запутать. Надеюсь, я своим рассказом вас с панталыку не сбил. А то у меня еще много интересных историй.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний Rise иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от Rise Development. Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик, девелопмент. Проектная декларация на наш.дом.рф.

Радиоискатель. Хочу все знать. В один с вами день родились в среднем 20 миллионов человек планеты. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Ингредиент. Кыргызстан. Историки утверждают, что коневодство зародилось в Средней Азии в 4-м тысячелетии до нашей эры. Тогда люди впервые начали приручать диких лошадей и использовать их в хозяйстве и военном деле. В окрестностях города Ош сохранились наскальные изображения лошадей, созданные более 2000 лет назад. Лошадь для кыргызов почти священное животное. В кыргызском языке имеется более десятка слов, которые характеризуют лошадей разного возраста, от новорожденного жеребенка и подростка до взрослого скакуна. Наибольшую ценность имеют жорго – иноходцы, бег которых отличается плавностью. Благодаря этому всадник меньше устает. С глубокой древности конь для кыргыза – символ благополучия. Это не только транспортное средство, но также источник кожи, мяса и кумыса. С 2014 года Кыргызстан ежегодно проводит Всемирные игры кочевников. При таком почитании лошадей у этих животных не может не быть высшего покровителя. У тюркских народов таковым считается камбарата. Выражение «лошадь камбара» означает высшую степень похвалы. Такой конь не просто самый лучший, он приносит удачу. Согласно преданию, камбар был отличным табунщиком. Ему удавалось собирать лошадей, которые близко не подпускали к себе других людей. Утверждают, что это он придумал метить лошадей специальным знаком – тавро. А еще говорят, что камбар первым стал готовить кумыс и научил готовить других. Со временем камбары стали считать божеством, покровителем табунщиков, коневодов и лошадей. Его канонизировали и причислили к лику святых. Изображают камбара в виде старца с белой бородой, в белом халате, с длинным шестом в руке, верхом на коне по имени Акжал. Белая грива. В астрономической мифологии кочевников есть звезда Камбар, которая олицетворяет астральное тело святого. К нему обращаются за помощью, когда выводят породы новых лошадей, при покупке животных и даже когда просто не удается собрать табун. Камбар в помощи никогда не отказывает.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радио Искатель. Хочу все знать. Шум моря в сувенирной морской раковине – это на самом деле шум окружающей среды, резонирующий с полостями раковины. Похожего эффекта можно добиться и без сувенира, приложив к уху кружку или согнутую ладонь. Помимо звуков извне, резонатор может усиливать также звуки из тела человека, которые в нормальном состоянии мозг отфильтровывает. Это, например, звук тока крови по сосудам.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Петров. Берегись автомобиля.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
0: Радиоискатель.

нервы вот-вот разорвутся. Кто сегодня не первый, тот на старте споткнулся. Разбиваются мысли о черные скалы, и теряется смысл. Каждый год все сначала.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут, в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не давали остыть.

Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук.

гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем.

0: тебе читал.
1: Искатели. Планета. Искатели. Планета.
2: Прага имеет очень солидный возраст. Мощные пласты времени ощущаешь физически, когда стоишь под сводами собора Святого Вита или гуляешь по Златой улочке. А в сумерках чешская столица погружается в атмосферу мистики. Этому способствует свет старинных фонарей и название улиц. Замковая лестница, Рыцарская, Вифлеемская. Все это непрерывно будоражит фантазию. Именно в пражском еврейском городе появилась знаменитая легенда о големе, которого раввин вылепил из глины. Перед человекоподобным существом стояла задача защищать еврейский народ. После выполнения магического ритуала колосс ожил, но вскоре вышел из-под контроля своего создателя. Монстра пришлось уничтожить. После появления первых роботов скептики неоднократно напоминали о судьбе голема. В Праге писал свои мистические романы Франц Кафка. Его маленький дом находился на границе между районами Жидовское место и Старое место. Так в те времена называли еврейский и старый город. Писатель любил сочинять, перемещаясь из одной пражской кофейни в другую. Дух этих районов, несомненно, оставил отпечаток на героях и событиях его произведений. В этом городе история имеет материальное воплощение. Переходя из района в район, будто пересекаешь слои времени и плавно перемещаешься из одного столетия в другое. Есть какое-то волшебство в его средневековых улицах, где в темных закоулках замерли рыцари в латах. Покидая Прагу, обычно испытываешь чувство грусти, как по ушедшему детству. Этот город, несомненно, оставляет отметину в душе.
1: Искатели. Планета.

Радиоискатель. Хочу все знать. В среднем дети смеются около 400 раз в день, а взрослые только 15. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Россия 360. Удмуртия.
1: Музей-кузница «Морок».
2: Когда первобытный человек перешел от собирательства к выращиванию культурных растений, появилась нужда в сельскохозяйственных инструментах. Бороны, грабли и лопаты поначалу были деревянными. Они быстро изнашивались. На помощь пришли кузнецы, которые занялись изготовлением инструментов из металла. Зарождение кузнечного дела пришлось на медный век, когда в качестве сырья использовали самородную медь. Затем настал черед железа. В средние века уже было невозможно представить сельское поселение без собственного кузнеца. Сейчас эта профессия стала редкостью. В основном кузнецы занимаются художественной ковкой, выражаясь образно, создавая цветы из металла. Поскольку работа кузнеца требует большой физической силы, эта профессия была прерогативой мужчин. Однако из каждого правила есть исключение. В деревне Смолино Сарапульского района действует кузница «Морок», где с металлом ловко управляется единственная в Удмуртии женщина-кузнец Александра Мурадымова-Морок. Из бесформенного куска железа Александра способна выковать изящную розу с тонкими листочками. Вместе с мужем Андреем они куют стулья, люстры, подсвечники. Кузнецы охотно делятся секретами мастерства с многочисленными посетителями. Для туристов они подготовили 12 авторских программ в формате двухчасовых интерактивных экскурсий. Гостей приглашают в музей старины, организуют поход по воду с ведрами и кромыслами, устраивают чаепитие с печатными пряниками. Но самое главное – мастер-классы по кузнечному делу. Младших школьников обучают ковать гвозди. На Руси для путника кованый гвоздь служил оберегом. Подкову счастья предлагают изготовить школьникам среднего и старшего возраста. Еще есть интерактивная экскурсия под названием «Все железо». Она позволяет практически познакомиться с историей обработки металла. Экскурсанты вертят в руках старинные чугунки, утюги, ступки и попутно узнают, из чего и как их изготовили. Завершают мастер-классы, старинные игры и забавы на свежем воздухе.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Когда человек находится в состоянии аффекта, ему для успокоения дают стакан воды. Такая помощь имеет не только психологическое значение. Из-за близко расположенных глотки и гортани процессы глотания и дыхания у нас скоординированы, поэтому медленное питье воды рефлекторно снижает частоту дыхания и выравнивает его ритм.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Александр Зацепин. Иван Васильевич меняет профессию.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

слушаете «Радио Искатель».

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Как связана Третьяковская галерея и компания Huawei? Третьяковская галерея анонсировала выставку вокруг пейзажа, частью которой станут фотографии победителей конкурса мобильной фотографии Huawei X-Mage. В экспозицию также войдут снимки, созданные на смартфоны новой серии Huawei Pura 90S. Выставка пейзажной фотографии объединит около 130 работ более 30 авторов. Посетители увидят произведения из собрания галереи, а также современные снимки участников конкурса Huawei X-Mage. Экспозиция охватит период с конца 19 века до наших дней и покажет, как менялось восприятие природы в фотографии. Проект расскажет об эволюции жанра, от первых экспериментов, связанных с традициями живописи, до современных художественных подходов. Отдельное внимание уделено фотографии как самостоятельному виду искусства. Посетители смогут увидеть различные подходы к изображению пейзажа, от документальной съемки до художественных экспериментов с композицией, ракурсом и восприятием пространства. Часть выставки будет посвящена современным возможностям мобильной фотографии. Работы победителей конкурса Huawei X-Mage покажут, как смартфоны становятся инструментом для создания художественных снимков и помогают раскрывать новые способы работы с пейзажем. Регистрация на участие в конкурсе Huawei X-Mage Awards 2026 уже открыта на официальном сайте Huawei в разделе «Комьюнити». Заявки принимаются до 30 августа 2026 года. Победители конкурса будут объявлены позже. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Расскажу сегодня, почему игра не стоит свеч. Что это за мерило ценности такое? В 19 веке одним из распространенных мужских увлечений была игра в карты. Играли, понятное дело, по вечерам и ночам. Чтобы осветить помещение и партии состоялись, игроки приносили с собой свечи, либо специально оплачивали их в игорных домах. В случае, когда выигрыш был настолько мал, что не покрывал стоимость свечи, говорили: «игра не стоит свеч». Так и родился фразеологизм, который означает, что предложение невыгодно, а затраченные усилия не стоят результата. И, кстати, если произносить его в соответствии с современными нормами русского языка, то игра не будет стоить свечей. Но так как выражение имеет устоявшуюся форму, то ошибки в старом окончании нет.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: Бразильский футболист Джованни Элбер, будучи игроком Штутгарта, однажды получил в первом тайме желтую карточку за разговоры с судьей. На второй тайм он вышел, демонстративно заклеив рот красным скотчем.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стала скульптор Вера Игнатьевна Мухина. Вера Мухина родилась в Риге в 1889 году в богатой купеческой семье. Детство будущего скульптора прошло в Феодосии, где Вера Игнатьевна получила первые уроки рисования. После смерти отца она с сестрой переехала в Москву и начала серьезно заниматься живописью и скульптурой. В 1912 году Мухина уехала в Париж, где училась у знаменитого Эмиля Антуана Бурделя. Затем Вера Игнатьевна путешествовала по Италии, изучая искусство Ренессанса. Вернувшись в Россию летом 1914, она окончила курсы медсестер и работала в госпитале, где познакомилась с будущим мужем, врачом Алексеем Замковым. В 1920-е годы Вера Мухина пробовала себя в разных жанрах. Вместе с модельером Ломановой Вера Игнатьевна создавала коллекции одежды из простых материалов и получила гран-при на выставке в Париже. А скульптура «Крестьянка» 1927 года была куплена музеем Триеста, а после войны оказалась в Ватикане. Всемирную славу Вере Мухиной принес монумент «Рабочий и колхозница», созданный для советского павильона на Всемирной выставке 1937 года в Париже. 24-метровая композиция, увенчавшая павильон архитектора Иоафана, потрясла Европу. Пабло Пикассо восхищенно писал о советских гигантах на фоне парижского неба. После выставки скульптуру перевезли в Москву, но Вера Игнатьевна была разочарована низким постаментом, из-за которого, по ее словам, статуя ползает по земле. Только в 2009 году монумент вернули на подобающую высоту. Вера Мухина создала и другие знаменитые работы. Скульптуры «Хлеб», «Плодородие», «Море» и «Земля» для Москворецкого моста. Памятники Горькому у Белорусского вокзала и Чайковскому у консерватории. Вера Игнатьевна также много работала в портретном жанре. Ее кисти принадлежат образы балерины Улановой, хирурга Бурденко, академика Крылова. В 1941 году Вера Мухина получила сталинскую премию за «Рабочего и колхозницу», а всего таких премий у нее 5. Вера Игнатьевна стала первой женщиной-скульптором, удостоенной звания народного художника СССР и избранной действительным членом Академии художеств. В личной жизни Вера Мухина была очень счастлива. Ее муж, Алексей Замков, по одной из версий послужил прототипом профессора Преображенского в «Собачьем сердце», а их сын Всеволод стал физиком. Умерла Вера Игнатьевна Мухина в 1953 году и была похоронена на Новодевичьем кладбище. Ее имя носят улицы, музеи, знаменитое училище в Петербурге, а силуэт рабочего и колхозницы уже почти 80 лет остается эмблемой киностудии «Мосфильм».
0: Наши искатели.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Черный ящик, который находится на борту каждого самолета, совсем не черный и не очень-то похож на ящик. Ведь цвет у него по всем стандартам должен быть ярким, а форма — круглая.
0: Хочу все знать. Радиоискатель. Где-то

Музыка. Музыка искателей. Стинг. Леон.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Радиоискатель.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Собственники недвижимости смогут добиваться пересмотра кадастровой стоимости, которая уже перестала действовать, и возвращать излишне уплаченные налоги. Такой механизм предусмотрен законопроектом Росреестра, пишет парламентская газета. Законопроект распространяет процедуру на данные, отмеченные в ЕГРН как погашенные. Обратиться за их пересмотром разрешат в течение 3 лет после внесения сведений в реестр. Независимый оценщик должен будет определить рыночную цену объекта на день, с которого начала применяться спорная кадастровая стоимость. Заявление вместе с электронным отчетом об оценке и выпиской из ЕГРН потребуется направить в региональное бюджетное учреждение, отвечающее за кадастровую оценку. После установления рыночной стоимости налог можно будет пересчитать, начиная с 1 января соответствующего года.
2: Копейка рубль бережет.
3: Граждане, чей трудовой путь в аграрном секторе составляет 30 и более лет, наделены правом на получение ежемесячной финансовой прибавки к пенсионному обеспечению. Как пояснил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Николай Новичков, размер этой доплаты эквивалентен четверти фиксированной выплаты к страховой пенсии, передает Дейта.ру. Парламентарий подчеркнул, что данная мера поддержки не распространяется автоматически на всех жителей сельской местности. Для назначения бонуса получатель должен соответствовать ряду строгих критериев. Находиться на заслуженном отдыхе по старости или инвалидности, официально прекратить трудовую деятельность, иметь документально подтвержденный стаж работы в полях или на фермах от 3 десятилетий и фактически проживать за пределами городской черты непосредственно в момент установления надбавки.
2: Деньги дороги, как память.
3: Во втором квартале 2026 года спрос на товары для водного отдыха в России значительно вырос. Продажи САП-досок увеличились на 30% год-году, а надувные бассейны на 262%. Таким выводом пришли аналитики. Надувные САП-доски стали самым массовым товаром. Благодаря компактности они складываются в рюкзак и помещаются в багажник. Самый востребованный размер около 3,5 метров, универсальный для одного взрослого. Вместе с досками покупают весла, плавники и гермомешки. Это говорит о том, что САП перестал быть разовой покупкой. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Вы слушаете «Радиоискатель».
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде.

0: голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Радиоискатель. Нас слушают в Переславле-Залесском на 89,8 FM.
2: Старинный русский город Переславль-Залесский стоит на берегу Плещеева озера. Оно имеет правильную эллиптическую форму, отчего напоминает кратер. Однако специалисты считают, что водоем имеет карстовую природу. Фактически это огромная воронка, заполненная водой. В озере водится 16 видов рыб, включая щуку, налима и густеру. Рыбалка здесь отменная. На берегах можно увидеть лебедей, цапель и чаек. Но прославилось озеро по другой причине. Плещеево озеро знаменито тем, что в его водах Петр I устроил свое первое морское сражение. Для этого специально построили потешный флот, который послужил прообразом для будущего военно-морского флота России. На берегах озера есть места, связанные с этим событием. На горе Гремяч, что на западной окраине города, находится музей-усадьба «Ботик Петра I». Здесь хранится бот «Фортуна», единственный дошедший до наших дней корабль потешной флотилии. Жители Переславля-Залесского с незапамятных времен занимались рыбалкой. Подтверждением тому служит исторический район Рыбная Слобода, который раскинулся на берегу озера возле устья реки Трубеж. В старину здесь компактно проживали рыбаки. В 1645 году было велено доставлять из Переславля-Залесского в Москву 33 600 штук ряпушки в год. К концу 17 века спрос вырос до 367 тысяч рыбин. Русская Венеция, так называли рыбную слободу, во все времена притягивала художников. Здесь еще сохранились старые колоритные постройки. А еще берег Плещеева озера – это популярное место для прогулок на лоне природы, поскольку озеро является сердцем одноименного национального парка. На берегу лежит легендарный «Синий камень» – огромный валун весом в 12 тонн, который в древности был местом поклонения язычников. Достопримечательностью считается Александрова гора – холм на берегу озера, на котором стояло древнее городище Клещин. Это первое известное по летописям поселение на Переславской земле.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель. Хочу все знать.
3: В столице Индонезии Джакарта один из самых загруженных городов мира. В 1992 году власти приняли закон, запрещавший проезд машинам, в которых менее 3 человек. Постепенно в городе сложилась целая индустрия пассажиров по найму, называвших себя жокеями и зарабатывавших до 15 долларов в день. Среди жокеев было много женщин с грудными детьми, ведь нанять их было дешевле, чем 2 людей по отдельности. В 2016 году закон отменили.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Вы слушаете «Радиоискатель».
1: Так останется секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю,

0: сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: На колесах. Искатели на колесах. Авторекорды.
2: Внедорожником называют автомобиль повышенной проходимости, который обеспечивается за счет большого дорожного просвета, а также ведущих передних и задних колес. Еще недавно к таковым относились транспортные средства, использовать которые на дорогах общего пользования было запрещено. Такие машины были слишком тяжелыми. Однако прогресс не стоял на месте, и внедорожниками стали легковые машины, способные ездить по дорогам без покрытия или вовсе без дорог. В СССР плеяду легких внедорожников открыл ГАЗ-69. Серийный выпуск машин стартовал в 1953 году, а завершился в 1973. Первые образцы носили название «Труженик». В народе машину любовно называли «Газик», «Бобик» и «Козлик». «Бобиком» за характерный внешний вид, а «Козликом» из-за того, что машина резво подпрыгивала на неровностях. «Газик» ездил по снегу глубиной 30 сантиметров и по разбитым грязным дорогам, которые были доступны только грузовым внедорожникам. Увы, частникам ГАЗ-69 в СССР не продавали. Следующей легендой отечественного автопрома стал УАЗ-469, который ласково называли УАЗиком. Это был основной командирский автомобиль советской армии, рабочая лошадка у геологов. Машину производили с 1972 по 2010 годы. В 1974 году на обычной серийной машине удалось подняться на Эльбрус до высоты 4200 метров. Серийный УАЗ-469 установил мировой рекорд по вместимости легкового автомобиля. В него втиснулось 32 человека. УАЗик также был недоступен частным лицам. Первым народным внедорожником стал ВАЗ-2121 «Нива». Первая машина сошла с конвейера в 1977 году. Производство продолжается и поныне. Клубы любителей «Нивы» существуют в Великобритании, Германии, Финляндии. Финны организуют сафари на «Нивах». Во время поездки возникает чувство гордости за российский автопром, поскольку на практике выясняется, что «Нива» – настоящий автомобиль для бездорожья. Он запросто преодолевает придорожные канавы, въезжает на крутой борт карьера, спускается с горы по грязи и огромным валунам, пробивается по лесным зарослям. Дороги ему точно не нужны.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете «Радиоискатель».

Музыка. Музыка искателей. Андрей Петров. Осенний марафон.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
2: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс». Город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня я расскажу, кто оставил рояль в кустах и что обозначает эта ставшая крылатой фраза. Впервые она появилась в легендарной эстрадной миниатюре под названием «Совершенно случайно» Григория Горина и Аркадия Арканова. Юмористы высмеивали штампы советского телевидения и неумелые попытки скрыть постановочные кадры. В пародии ведущий встречает на бульваре пенсионера, который случайно оказывается бывшим передовиком производства. В ходе беседы выясняется, что герой умеет музицировать и, оказывается, захватил с собой виолончель. Пенсионер прямо в парке соглашается сыграть полонез Агинского, а после заявляет, что на бульваре в кустах есть рояль, и на нем он тоже готов сыграть телезрителям. Последнее он комментирует словами: «Здесь как раз в кустах случайно стоит рояль. Я могу сыграть». Зрители принимали миниатюру на ура, а самые яркие моменты цитировались на кухнях и на работе. Интересно, что тележурналисты не обиделись на сатириков, а наоборот, подхватили фразу «рояль в кустах» и стали часто использовать ее в репортажах. Со временем выражение ушло в народ и стало обозначать любую неслучайную случайность.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор и строй заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Самым возрастным футболистом английской премьер-лиги был Джон Барридж. В 1955 году он играл в составе Манчестер-Сити в 43 года и 5 месяцев. За свою долгую карьеру он играл в 26 различных клубах.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

0: «Искатели».
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал хирург Николай Нилович Бурденко. Николай Бурденко родился в 1876 году в Пензенской губернии в семье сельского писаря. После духовной семинарии Николай Нилович неожиданно для всех поступил на медицинский факультет Томского университета. За участие в студенческих волнениях Бурденко пришлось перевестись в Юрьев, где он и получил диплом. Судьба Николая Бурденко неразрывно связана с войнами. В русско-японскую Николай Нилович добровольцем ушел на фронт, был ранен и получил солдатского Георгия. В Первую мировую Бурденко организовал полевые госпитали, лично оперировал под огнем, впервые применил первичную обработку ран черепа. Его опыт спас тысячи жизней. После революции Николай Бурденко переехал в Москву. Здесь Николай Нилович создал нейрохирургическую клинику и первый в мире институт нейрохирургии. Бурденко разработал операции на головном и спинном мозге, которые до него считались невозможными. К нему приезжали учиться хирурги со всего мира. В Великую Отечественную войну Николай Бурденко стал главным хирургом Красной Армии. Несмотря на возраст и последствия контузии, Николай Нилович постоянно выезжал на фронт. Бурденко лично оперировал в медсанбатах, написал инструкции по лечению шока и рановых инфекций. Николай Бурденко первым в СССР применил пенициллин для спасения раненых. За свои заслуги Николай Нилович Бурденко удостоен звания Героя социалистического труда, 5 орденов Ленина и Сталинской премии. Бурденко стал первым президентом Академии медицинских наук СССР. Его избирали почетным членом Лондонского королевского общества хирургов и Парижской академии хирургии. Умер Николай Бурденко в 1946 году. Сегодня имя Николая Ниловича носит Институт нейрохирургии в Москве. Главный военный госпиталь и улицы во многих городах. Главным итогом жизни Бурденко стали миллионы спасенных солдат и пациентов, которым он смог вернуть здоровье.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Недалеко от входа в аэропорт Стокгольм-Орландо расположен хостел, который является ничем иным, как списанным лайнером Boeing 747. На его борту оборудованы 27 комнат,

0: 3 кровати в каждой, с удобствами на этаже, а также дорогой номер в бывшей кабине пилотов с удобствами внутри номера.
1: «Хочу все знать». «Радиоискатель».

Музыка. Музыка искателей. Алексей Рыбников. Вам и не снилось.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Радиоискатель.

0: Развиваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Ежемесячная зарплата в размере 74,5 тысяч рублей позволит работающим пенсионерам в 2026 году получить максимальное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов. Об этом сообщил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин в разговоре с ТАСС. По его словам, для работающих пенсионеров максимальное число начисляемых за год ИПК составляет 3. С учетом предельной базы для исчисления страховых взносов в 2026 году, которая составляет 2 979 тысяч рублей, для получения максимума необходим ежемесячный доход в размере 74 475 рублей. Балынин также отметил, что в августе 2027 года страховые пенсии работающих пенсионеров будут автоматически пересчитаны с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов, сформированных ими за 2026 год. В российских школах предложили ввести двухгодичный курс автодела с обучением вождению и последующей выдачей прав. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб во время беседы с ТАСС. «Считаю, что необходимо ввести уроки вождения в школах с 9 класса», – предложил он. Гриб считает, что автодело станет самым популярным курсом в школах. По его словам, у многих учебных учреждений есть соответствующие площадки для такого обучения. Старшеклассников обучали автоделу, напомним, во времена СССР. Сначала эксперимент провели в 12 школах Москвы, а в 70-е годы 20 века практику начали внедрять повсеместно. И в завершении выпуска итальянские карабинеры совместно с сицилийским управлением морского культурного наследия обнаружили на дне моря древнеримское судно с амфорами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз подразделения карабинеров по охране культурного наследия. Корабль был найден примерно в 3 морских милях от берега Мадзара-дель-Валла на глубине около 46 метров. По результатам предварительных обследований судно датируется первым веками до нашей эры. На его борту находится несколько сотен амфор, а также 2 якорных штока и свинцовая конструкция, предположительно относящаяся к навигационному оборудованию. О находке сообщили местные жители, после чего начались дальнейшие работы. Сицилийское управление морского культурного наследия продолжит документирование и изучение корпуса и груза, чтобы уточнить археологический контекст и принять меры по сохранению памятника. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

и жил, подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки свою начинаю другую.

0: Восточные истории на радиоИскатель.
1: Служба древности Египта – один из департаментов Египетского министерства культуры с 1994 по январь 2011, когда он стал самостоятельным министерством по делам древностей. Учредителем органа по защите египетских древностей в 1859 году выступил французский египтолог Агюст Мариет, который ратовал за спасение памятников от мародеров и против вывоза артефактов из Египта. В 1858 году египетский правитель Хедив назначил его директором египетских памятников в службе египетских древностей. В Каирском районе Булак Мариет приобрел помещение для самого ведомства и хранение найденных предметов. Преемником Мариета на посту руководителя службы древности Египта стал еще один великий египтолог Гастон Масперо. При нем в 1902 году был открыт Каирский музей, куда были переданы найденные к тому времени древности аж в 5000 ящиков. Несмотря на то, что британцы после Первой мировой войны поставили Египет под свой протекторат, департамент античности оставался под руководством французов. Лишь после Второй мировой войны и свержения короля в правление Гамаля Абдель-Насера ведомство было национализировано и перешло в подчинение правительству Египта, а в 2011 году стало самостоятельным министерством по делам древностей. Теперь именно оно определяет границы вокруг археологических памятников, отвечает за их восстановление и сохранность. Зарубежные археологи, работающие в Египте, обязаны сообщать обо всех открытиях и находках министерству перед тем, как их обнародовать. Это, оспариваемое некоторыми исследователями правило, стало причиной выдворения некоторых археологов из Египта, но оно же привело и к резкому сокращению числа краж артефактов. Министерство по делам древностей также курирует возвращение древностей, похищенных или незаконно вывезенных из Египта. Служители защиты древностей сейчас сталкиваются также с нелегкой задачей спасения памятников от исламистских радикалов, старающихся уничтожить древности эпохи фараонов.
0: Восточные истории на радиоИскатель.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: В немецком языке существует слово «Drachenfutter», что буквально переводится как «корм дракона». Этим термином немецкие мужья называют «подарок своей жене» – коробку конфет или букет цветов, которые они вынуждены преподносить, провинившись в чем-нибудь, например, возвращаясь поздно домой нетрезвыми.
0: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

0: Майкопском районе Адыгеи есть поселок Каменномосский. Его хорошо знают любители активного отдыха. Сюда приезжают со всей России, чтобы полюбоваться узкой хаджохской тесниной, которую пробила в скалах река Белая, и каскадом водопадов на ручье с необычным названием Руфабго. Их невозможно сравнить с Ниагарой, они невелики, зато очень романтичны и в большинстве своем доступны. Сегодня это одна из туристических визитных карточек республики. Протяженность ручья Руфабго не превышает десяток километров. Водный поток бежит вниз по узкому ущелью среди живописных зарослей бука и пышной травы. На своем пути вода 16 раз падает с уступов, образуя водопады. Большие и малые, полноводные и не очень. Всех объединяет одно – они красивы и располагают к отдыху и медитации. Каждый водопад имеет собственное имя. На высоте в 829 метров шумит водопад грандиозный. Ниже расположен сухой. Согласитесь, странное название для водопада. Еще есть глубокий, детский, скромный и лёлькин. Водопад «Чаша любви» бурлит на высоте 560 метров. Ниже его сменяют девичьи косы, которые нередко путают с девичьей косой. Коса в единственном числе, который находится еще ниже. Дальше идут камнепад, сердце Руфабго, каскадный и шум. Водопадный марафон завершают три братца, расположенные на высоте 425 метров. Чтобы подняться от нижнего водопада к верхнему, придется преодолеть 404 метра. У каждого водопада свой характер. Шум можно услышать издалека. В центре потока сердца Руфабго лежит каменная глыба в форме сердца. Над камнепадом грозно нависают каменные уступы. Обычные туристы поднимаются по оборудованной тропе до водопада Девичьей косы, седьмого по счету снизу. Чтобы подняться выше, требуется специальное снаряжение. Но и этого бывает достаточно, чтобы оценить всю прелесть Руфабго и понять, что водопады не только красивое зрелище, но и место силы. Падающие струи воды, подобно потокам энергии, наполняют тело силой и заряжают севшие в городе аккумуляторы.
1: Искатели. Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Центильон – это самое большое число, которое выглядит как единица с 600 нулями. Это число было записано еще в 1852 году.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: Владимир Дашкевич. Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.

0: Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

Развиваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Добрый день! Сегодня расскажу про выражение «реветь белугой». Известно, что оно значит «громко плакать, рыдать навзрыд». Но белуга — это осетровая рыба, чей голос точно никто и никогда не слышал. Она не кричит. Зато есть кит-белуха, который обитает в северных водах. А еще моряки прозвали его «морской канарейкой» за умение издавать громкие звуки. Ученые насчитали у белух порядка 50 звуковых сигналов. Они умеют свистеть, визжать, щебетать, клекотать, скрежетать, пронзительно кричать и реветь. В 19 веке были распространены два варианта написания названия этого животного – белуха и белуга. Вот второй стал частью крылатого выражения, которое до сих пор популярно. Помните, как у Чуковского? «Укусили бегемота, и от боли бегемот, рот разинув, как ворота, так и грохнулся в болото и белугою ревет».
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Искатель. Хочу все знать. В автогонках Формулы-1 женщины могут участвовать наравне с мужчинами. Однако за всю историю соревнований в них принимало участие только 5 женщин, из которых лишь 2 смогли преодолеть квалификацию и завершить гонку. В 1975 году одна из них, итальянка Лела Ломбарди, сумела в одном из гран-при набрать очки. Больше повторить этот успех не удавалось ни одной женщине.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Старом Осколе на 89.1 FM.
1: Старый Оскол находится в центре треугольника, который образуют Белгород, Курск и Воронеж. Административно он относится к Белгородской области, но равно удален от этих областных центров. Город был основан в 1593 году, но экономического расцвета достиг в прошлом веке. Это было связано с началом освоения крупнейшего в мире месторождения железной руды, известного как Курская магнитная аномалия. Благодаря своему географическому положению Старый Оскол стал центром черной металлургии. Трудовая деятельность на новом поприще началась со строительства Стойлинского горно-обогатительного комбината. В апреле 1968 года в карьере была добыта первая руда. В память об этом в сквере на проспекте Ленина на постамент установили 5-тонную глыбу железистого кварцита. Первый год работы комбината из карьера вывезли в отвалы 1 миллион тонн грунта. В 1971 году были добыты первые 2 миллиона тонн руды. Сейчас предприятие способно добывать 43 миллиона тонн ежегодно. Несмотря на статус крупного промышленного центра, Старый Оскол был в числе призеров ежегодного конкурса «Самый благоустроенный город России». В этом немалая заслуга городских парков и скверов. Недавно в парк превратили заброшенную территорию. Расчистили русло ручья Рудка, сделали набережную, высадили около 1000 деревьев, поставили тренажеры. Парк назвали «Зеленым логом». Самым молодым является семейный пикник-парк «Заречный». На берегу реки Оскол он появился весной 2021 года. Зимой действует каток, летом востребованы беседки с мангалами и детские площадки. На дорожках всегда можно увидеть мамочек с колясками. Любопытно, что численность населения Старого Оскола непрерывно растет последние 280 лет. В 1737 году число жителей города составляло 9 тысяч человек. В 2020 году цифра увеличилась до 224 тысяч. Демографического провала не было даже в лихие 90-е годы, что выгодно отличает Старый Оскол от других райцентров России.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В 20-х годах прошлого века в обувных магазинах часто можно было увидеть флюороскопы. В американских и европейских салонах покупателю сначала делали рентгеновский снимок, а уже потом по нему подбирали товар. Но вскоре было доказано, что из-за большой дозы радиации устройство очень вредно для здоровья. И после многочисленных жалоб все аппараты были отозваны и уничтожены.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Брюс Спрингстин. Улицы Филадельфии.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Если человеку мешает жить только ореховая скорлупа в ботинках, он может считать себя счастливым. Астрид Лингрен, писательница. Для радио «Искатель».

Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

соберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне?

зря ли я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше,

0: терем с дворцом кто-то занял.
1: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: Более половины населения Кении составляют люди до 15 лет.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Одного интересного сна в этом пункте проката. На фонари расстегнулась весна, только тебя нету рядом. Вот распадется от

радиоискатель. Здесь и сейчас.

Радио Искатель. Хочу все знать. Самым большим любителем путешествий по версии книги рекордов Гиннесса является уроженец Великобритании Фред Финн. За свою туристическую карьеру он объехал 139 стран, преодолел 24 миллиона километров и 718 раз отправлялся в полет. Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Кардиганс. Ромео и Джульетта.

Двигаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Любовь – это привязанность, доверие и еще стечение счастливых обстоятельств, которые позволяют людям оставаться вместе долго. А что еще сказать? Определение любви еще никто не дал, да его и не может быть.
2: Алексей Баталов. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Пойманные беглые каторжники в эпоху крепостного права часто притворялись, что не знают ни своего имени, ни своей семьи, ни откуда они родом. Поэтому их записывали как «Иван родства не помнящий». Позже это выражение стало употребляться в адрес тех, кто не уважает свою историю и культуру, или тех, кто быстро забывает сделанное ему добро.
0: «Хочу все знать». «Радиоискатель».

радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Слепые от рождения люди тоже видят сны. В них отсутствует визуальная часть, но есть много других сигналов – слуховых, обонятельных и осязательных. А люди, которые потеряли зрение уже в процессе жизни, как правило, видят обычные сны с картинкой. Правда, с возрастом частота и ясность визуальных снов у них гаснет.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: Василий Соловьев-Седой.
2: Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы весело в компании такой.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Сознается в вине только сильный. Скромен только сильный. Прощает только сильный. Да и смеется сильный. Часто его смех – слезы. Александр Герцен. Для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете «Радиоискатель».
2: Мы с тобою две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение, нас с тобою положит рядом.

руками. Нас не станет с тобой, сестрица. Сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные. Сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные. Тихим стоном

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В Древней Греции и Риме лук считался боевой пищей. Его в больших количествах поглощали спортсмены перед Олимпиадой, а гладиаторы втирали луковый сок себе в кожу перед выходом на арену.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Алексей Рыбников. Тот самый Мюнхгаузен.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Вдохновение может прийти, но оно должно застать вас за работой.
2: Пабло Пикассо, художник, для радио «Искатель».

0: Радиоискатель.
1: И когда над ними грянул смертный гром,

0: слушаете «Радиоискатель». Искатель.
1: Субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так. Ты просто одинок. Так вот, и тут я совершаю телефон.

Радиоискатель. Хочу все знать. В 2008 году перед Олимпиадой в Пекине китаец Го Джаньци объявил награду за убийство мух. Каждое почившее насекомое он оценивал в 2 юаня. Свою компанию Го назвал «Новый Пекин без мух» или «Великая Олимпиада без мух». Инициативу китайцы сравнивали с программой Мао Цзэдуна «Четыре беды», которая проходила в 50-х годах прошлого века. Тогда жителям Китая предлагалось уничтожать мух, комаров и крыс, и почему-то воробьев. «Хочу все знать». Радиоискатель.

радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Дисциплина и есть сила. До какого-то момента ты сопротивляешься этому, но потом понимаешь, что ничего плохого в этом нет. Сергей Бубко. Для радиоискатель.
2: Когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как

маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Маленький кармашек на джинсах изначально назывался кармашек для часов. Он был предназначен для того, чтобы мужчины могли безопасно хранить в нем карманные часы.
0: Хочу все знать. Искатель. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Джон Бон Джови. Молодые стрелки.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Талант-то как похоть. Трудно утаить. Еще труднее симулировать. Сергей Довлатов. Для радио «Искатель».
2: Я люблю возвращаться в свой город нежданно под вечер.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Для льда больших ледников характерна деформация, то есть текучесть, обусловленная напряжением. По этой причине гималайские ледники сдвигаются со скоростью 2-3 метра в сутки.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Добро – это доброе дело. Это трудно, это непросто. Не хвалитесь добротой, не делайте хоть зла. Василий Шукшин. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. В этом есть смысл.
1: Фрегат твоей мечты раздавили льды давным-давно.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Вирусы меньше длины волны видимого света, поэтому свет не отражается от них, что делает их невидимками. Увидеть вирус можно только при помощи электронного микроскопа.
1: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

слушаете «Радиоискатель».